больше лепший сласть. За овца є то найвеця сласть. Хитра нога, ведро чело, дай